Только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,

И тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она.